0: sing a little song songs with me.
1: Сегодня я ведь Макхайл, здравствуйте, Мальдмонт. Я штука на чертиев, ударадим, Симбик.